Летнего Яд, за Туфа, Аран, Белокрас, на Муневу. Ступа, Муза, и счастье, прости.

На море, на океане, на острове Буяне живет волк. У него на зубах весь скот рогат. Но волк не заходит в лес, волк не заходит. Жили были два соседа, богатый ведьмак и бедный добрый человек. Бедный купил коня и на саванну выгнал. А богатый взял тренажер, точил землю и почел гуляться. Веркулю все про затем, но уж бьевал, он вас там научил. Веркулю все про страхи, ты весь стал лучше, стал лучше. Он прикулю все про стрельки, тогда и ноги срабились и лучше. Тогда он полетел, задушил коня, а бедный лошадь он вынял. Волк бежит назад на шаг, чтобы отвернуться назад на человека. Переколюся третий раз, а ноги заставились в лучи. На море, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо, на небо